гриба, Дунья, Петрух и краб, пусть стакана. Я показал на блюде Дунья, а ты от пулы океана, на чешуе жестяной рыбы прочел я долгий, долгий путь. А вы повсюду играете на гриба, как лента подошел к стру.